Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Халю паси, кружен по море.
1: Доброе утро, Пермь.
2: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радио «Альфа». 104.1 FM.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, ожидаются дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июня 1850 года американский предприниматель Леви Страус выпустил штаны, ставшие культурным феноменом – джинсы. В разгар золотой лихорадки рабочим приисков весьма понравились эти крепкие брюки. Сначала их шили из парусины, а позднее – из плотного французского хлопка, который поставляли из французского города Ним. Отсюда и название – «деним» от французского «деним», то есть «из Нима». А вот версий происхождения слова «джинсы» несколько. По одной из них в 17 веке в Генуе производили прочные ткани для одежды моряков, а на тюках ставили штамп «Genus» – название итальянского порта. Синий цвет джинсам придавал натуральный краситель – индиго. Он покрывал только поверхностные слои волокон, оставляя середину белой. При стирке часть красителя смывалась, ткань становилась мягче и создавала особый эффект поношенности. Заклепки на джинсах придумал портной из штата Невада Джейкоб Дэви. Предложил укреплять слабые места, например, углы карманов. Сам Леви Страус джинсы никогда не надевал, они создавались как рабочая одежда, а он, уважаемый бизнесмен, носил костюмы с галстуками.
1: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы, день повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы, вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раке, незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы, самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы, день постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы, ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль, доверяйте им больше. Скорпионы, некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы, любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги, будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи, день обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы, не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в субботу в Перми облачно, дождливо, ветер северный 4-6 метров в секунду. Днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут – отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.
0: Радио «Альфа». Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Вот подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
4: Дом а Дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
7: Класс!
6: На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на класс.ру. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
8: ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-4057.
9: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
10: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
11: Красота! Где ты такие нашла?
10: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
12: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: шоу.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июня родились Борис и Константин Бурдаевы, создатели группы «Братья Гримм». Они появились на свет в 81-м, Борис старше на 15 минут. Родители-фармацевты надеялись, что сыновья станут врачами, а те в 17 лет создали в родной Самаре музыкальный коллектив, а через 3 года уехали в Москву. В 2005-м их песни «Ресницы» и «Кустурица» уже пела вся страна. Обычно близнецы очень дружны, но история этих братьев-музыкантов другая. Дуэт распался уже в 2009-м из-за конфликтов. Песни в основном писал Борис. Из-за частых переездов у него случился творческий кризис. Он настаивал на перерыве, но Константин был резко против. Он не хотел простоя и потери финансов, и в итоге единолично объявил о распаде группы, да еще сменил все пароли от ее официальных ресурсов. После распада коллектива каждый из братьев пытался возродить бренд. Были попытки объединиться и суды. В 2025-м права на название «Братья Гримм» официально перешли к Константину, и он попросил больше не связывать его имя с Борисом.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
5: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: В которой все решает судьба.
10: Ты еще не утолил жажду мести?
9: Я пришел к тебе.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно, временами дожди, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
1: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
3: Доказательная медицина и высокие технологии.
1: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
3: Клиника Фомина. Ребенок будет.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM. Обсессия.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
2: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в «Кинезис». Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
4: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 2-195-213.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов, сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июня 1850 года американский предприниматель Леви Страус выпустил штаны, ставшие культурным феноменом – джинсы. В разгар золотой лихорадки рабочим приисков весьма понравились эти крепкие брюки. Сначала их шили из парусины, а позднее – из плотного французского хлопка, который поставляли из французского города Ним. Отсюда и название – «деним» от французского «деним», то есть «из Нима». А вот версий происхождения слова «джинсы» несколько. По одной из них в 17 веке в Генуе производили прочные ткани для одежды моряков, а на тюках ставили штамп «Genus» – название итальянского порта. Синий цвет джинсам придавал натуральный краситель – индиго. Он покрывал только поверхностные слои волокон, оставляя середину белой. При стирке часть красителя смывалась, ткань становилась мягче и создавала особый эффект поношенности. Заклепки на джинсах придумал портной из штата Невада Джейкоб Дэви. Предложил укреплять слабые места, например, углы карманов. Сам Леви Страус джинсы никогда не надевал, они создавались как рабочая одежда, а он, уважаемый бизнесмен, носил костюмы с галстуками.
3: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
7: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
8: Дом а Дом.
9: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
10: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
11: Красота. Где ты такие нашла?
10: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
12: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
13: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
14: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
13: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
14: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
15: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Filisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Deus», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов-консультантов.
16: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
17: Давай, давай, давай, давай!
16: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы 259-17-00.
19: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы, день повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы, вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раке, незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы, самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы, день постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы, ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль, доверяйте им больше. Скорпионы, некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы, любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги, будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи, день обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы, не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55. Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: продюсер инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно, ожидаются дожди. Ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-а-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
4: Дом-а-Дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
8: Не переживай, я взяла важную цыпу.
7: Ту самую?
8: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
7: Вкуснотища.
9: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Телефон рекламной службы 259-1700.
11: Радио Альфа.
12: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноохотных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказу. Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
8: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: В которой все решает судьба.
10: Ты еще не утолил жажду мести?
9: Я пришел к тебе.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Реклама. Итак, запомните, аппетит приходит во время...
1: Игры!
2: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
3: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
4: Класс!
3: На сайте naclass.ru.
4: Класс!
3: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-4057.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий «Агросила» 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: «Мэнс Лук» на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. Мега Секонд Хенд. Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
12: Спонсор золотой коллекции. Радио «Альфа», ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
13: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
14: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
13: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
15: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В воскресенье 7 июня в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. Ближайшей ночью 14 градусов тепла, завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
6: На радио «Альфа» 5 песен о любви.

0: Реклама.
1: Грандиозный финал шоу «Супер ниндзя дети».
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер ниндзя дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
4: Дом а Дом.
3: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
11: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
12: Не переживай, я взяла важную цыпу.
11: Ту самую?
12: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
11: Вкуснотища.
10: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
13: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
14: В Мебелево большой праздник в честь 33-летия. И мы приглашаем вас в эти выходные 6 и 7 июня. 33 года мы помогаем создавать уют в домах. И в эти выходные хотим отпраздновать это вместе с вами. Подарки каждому покупателю, угощения для гостей и специальные предложения от фабрик. Приходите всей семьей, выбирайте мебель и отмечайте праздник вместе с нами. Мебелево. Энергетиков 37. 6 и 7 июня. Праздник, который нельзя пропустить.
15: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Оберни 304-590-517-4011.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был, в банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня, выбор праздник. Реклама 0+.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
7: Лето, а вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ, моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.
9: Музыка, понятная без слов. На Радио Альфа.

0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина» Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 7 июня в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. Плюс 14 ночью, завтра днем плюс 18-20.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
2: Клиника Фомина.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Альфа». 104.1 FM.

брезжливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знать.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, лишь

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% плате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
5: Дом а Дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: 0+.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый», ведь там огромный выбор строительства. Материалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио Альфа.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 июня родились Борис и Константин Бурдаевы, создатели группы «Братья Гримм». Они появились на свет в 81-м, Борис старше на 15 минут. Родители-фармацевты надеялись, что сыновья станут врачами, а те в 17 лет создали в родной Самаре музыкальный коллектив, а через 3 года уехали в Москву. В 2005-м их песни «Ресницы» и «Кустурица» уже пела вся страна. Обычно близнецы очень дружны, но история этих братьев-музыкантов другая. Дуэт распался уже в 2009-м из-за конфликтов. Песни в основном писал Борис. Из-за частых переездов у него случился творческий кризис. Он настаивал на перерыве, но Константин был резко против. Он не хотел простоя и потери финансов, и в итоге единолично объявил о распаде группы, да еще сменил все пароли от ее официальных ресурсов. После распада коллектива каждый из братьев пытался возродить бренд. Были попытки объединиться и суды. В 2025-м права на название «Братья Гримм» официально перешли к Константину, и он попросил больше не связывать его имя с Борисом.

0: Радио Альфа. Реклама.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
0: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
4: Класс!
3: На сайте naclass.ru.
4: Класс!
3: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
7: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
8: Еды!
9: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
10: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Чемпион, Хьютер, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Линстор и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио Альфа.

0: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
1: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
0: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
2: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
0: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
1: Погнали!
0: perm.menslookstore.ru.
3: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
4: Да я занят был. В банном чане сидел.
3: Один, что ли?
4: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
3: Где брал?
4: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.

0: новогодних наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. Воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: В Мебелево большой праздник в честь 33-летия. И мы приглашаем вас в эти выходные 6 и 7 июня. 33 года мы помогаем создавать уют в домах. И в эти выходные хотим отпраздновать это вместе с вами. Подарки каждому покупателю, угощения для гостей и специальные предложения от фабрик. Приходите всей семьей, выбирайте мебель и отмечайте праздник вместе с нами. Мебелево. Энергетика в 37. 6 и 7 июня. Праздник, который нельзя пропустить.
5: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Угранит 304-590-517-4011.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
8: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: В которой все решает судьба.
9: Ты еще не утолил жажду мести?
8: Я пришел к тебе.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний главный женский. 16+.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. Мега Секонд Хенд. Пермь. Улица Революции, 62.

0: Своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
2: Радио «Альфа».
3: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
4: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». 7 июня в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. Предстоящей ночью плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 18-20.
1: Реклама спонсора.
2: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
5: Дом а Дом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
8: Красота. Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
11: Не переживай, я взяла важную цыпу.
10: Ту самую?
11: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
10: Ммм, вкуснотища.
12: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
14: Телефон рекламной службы 259 17 00.
15: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
4: Давай, давай, давай, давай.
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
6: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 2-195-213.
9: В Мебелево большой праздник в честь 33-летия. И мы приглашаем вас в эти выходные 6 и 7 июня. 33 года мы помогаем создавать уют в домах. И в эти выходные хотим отпраздновать это вместе с вами. Подарки каждому покупателю, угощения для гостей и специальные предложения от фабрик. Приходите всей семьей, выбирайте мебель и отмечайте праздник вместе с нами. Мебелево. Энергетиков 37. 6 и 7 июня. Праздник, который нельзя пропустить.
10: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Угранит 304-590-517-4011.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Нет.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
5: Да я занят был, в банном чане сидел.
4: Один, что ли?
5: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
4: Где брал?
5: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
13: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В воскресенье 7 июня в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. Ближайшей ночью 14 градусов тепла, завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
2: Игры!
3: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: 0+.
10: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
11: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
12: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
13: Утром по будням на радио «Альфа».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 255-49-69. 255-49-69.
1: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн. Класс! На сайте naclass.ru. Класс! Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057.
2: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
4: В Мебелево большой праздник в честь 33-летия. И мы приглашаем вас в эти выходные 6 и 7 июня. 33 года мы помогаем создавать уют в домах. И в эти выходные хотим отпраздновать это вместе с вами. Подарки каждому покупателю, угощения для гостей и специальные предложения от фабрик. Приходите всей семьей, выбирайте мебель и отмечайте праздник вместе с нами. Мебелево, Энергетиков 37, 6 и 7 июня. Праздник, который нельзя пропустить.
5: ИП Ахметова Ирина Борисовна. Угорник 304-590-517-4011.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: Мэнс Лук на сибирской семье. А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: Мэнс Лук и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны. По дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
12: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
11: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
13: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться.

0: качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
1: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина» Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 7 июня в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. +14 ночью, завтра днем +18.

0: 15-20.
1: Реклама.
2: Мам, я хочу братика.
3: Клиника Фомина. Мы поможем родиться вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
3: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
3: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
1: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
2: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
4: Давай, давай, давай, давай.
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. Воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
10: Утром по будням на радио «Альфа».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
2: Класс!
1: На сайте naclass.ru.
2: Класс!
1: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
5: Банька.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 7 июня в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. Предстоящей ночью плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 18-20.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
2: В июне от 624 тысяч рублей.
1: У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
4: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
10: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
11: Утром по будням на радио «Альфа».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
14: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио «Альфа».

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
5: Класс!
4: На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится.
6: ИП «Самарина Ольга Владимировна». ОГРН ИП 310-590-612-4057.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
2: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: В которой все решает судьба.
4: Ты еще не утолил жажду мести?
3: Я пришел к тебе.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний, главный женский. 16+. Телефон рекламной службы. 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт. Это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. А ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
5: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
7: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
8: Игры!
9: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
13: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Анютины глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В воскресенье 7 июня в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. Ближайшей ночью 14 градусов тепла, завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: Реклама.
2: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
0: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
0: Телефон рекламной службы 259 17 00.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама. Лето. А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час. Там трава у нас. Лето целое. Косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия». Бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс». Всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
3: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
5: Утром по будням на радио «Альфа».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
7: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, волей-неволей вам придется принять участие в коллективных событиях. Старайтесь не вступать в открытые конфликты. Тельцы, день экспериментов и просто попыток попробовать что-то новое. Будут удачными любые необычные для вас дела. Близнецы, возможно, неожиданные траты. Однако позже окажется, что они были своевременными и полезными. Раки, избегайте спешки. В любом деле, даже если оно кажется простым и привычным, будут важны подготовка и планирование. Львы, в поездках что-то может пойти не так. Возможно, ошибки в выбранных маршрутах или какие-то неожиданности на месте. Девы, отличный день для того, чтобы протестировать запланированные действия. Например, проверить, работает ли техника, или попробовать краску для стен. Весы. День получения награды за труды. Очень велика вероятность получить, наконец, отдачу от прошлых усилий и вложений. Скорпионы. Хороший день для погашения долгов и для извинений. Это позволит вам начать новое дело с чистого листа. Стрельцы. День смелых шагов к новым целям. Вы можете решиться сделать то, что всегда вызывало у вас опасения или даже откровенный страх. Козероги, в любом деле лучше собрать вокруг себя группу единомышленников. Так будет эффективнее, да и просто веселей. Водолеи, возможен непростой поворот событий, но у вас могут появиться новые цели. Рыбы, сидеть сложа руки не получится. От вас потребуется активность, внимательность и аккуратность.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
3: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
2: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
4: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

Главное, прошел контакт поселок.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, волей-неволей вам придется принять участие в коллективных событиях. Старайтесь не вступать в открытые конфликты. Тельцы, день экспериментов и просто попыток попробовать что-то новое. Будут удачными любые необычные для вас дела. Близнецы, возможно, неожиданные траты. Однако позже окажется, что они были своевременными и полезными. Раки, избегайте спешки. В любом деле, даже если оно кажется простым и привычным, будут важны подготовка и планирование. Львы, в поездках что-то может пойти не так. Возможно, ошибки в выбранных маршрутах или какие-то неожиданности на месте. Девы, отличный день для того, чтобы протестировать запланированные действия. Например, проверить, работает ли техника, или попробовать краску для стен. Весы. День получения награды за труды. Очень велика вероятность получить, наконец, отдачу от прошлых усилий и вложений. Скорпионы. Хороший день для погашения долгов и для извинений. Это позволит вам начать новое дело с чистого листа. Стрельцы. День смелых шагов к новым целям. Вы можете решиться сделать то, что всегда вызывало у вас опасения или даже откровенный страх. Козероги. В любом деле лучше собрать вокруг себя группу единомышленников. Так будет эффективнее, да и просто веселей. Водолеи. Возможен непростой поворот событий. У вас могут появиться новые цели. Рыбы. Сидеть сложа руки не получится. От вас потребуется активность, внимательность и аккуратность.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 7 июня в воскресенье в Перми будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14, завтра днем в Перми плюс 18-20 градусов.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио